встал на путь спасения своего народа. И я не сомневаюсь, победа будет за нами. Пусть даже меня не станет. Я уже себя считаю победителем. Потому что я смог стать против.

0: Социальная реклама.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: Ноль плюс.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: Ноль плюс.

0: Социальная реклама. Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

Это была композиция от Сахаба Межидова «Айжи Бергаш» называлась она. На часах у нас 8:10, эфир на радио «Грозный» продолжается. Я вас всех, дорогие наши слушатели, в этом часе приветствую. Меня зовут Милана Гиреева. Сегодня я буду в сольном эфире без Сулеймана и пробуду в вашей компании до 12 ровно. Ну и предлагаю вам плавно перейти в наш календарь событий и поговорить о праздниках, которые сегодня отмечаются. Итак, у нас на календаре 4 мая. Сегодня отмечается Международный день пожарных, поэтому про всех пожарных с их профессиональным днем поздравляем. Также День Звездных войн, это для всех фанатов, кто смотрел «Звездные войны». Ну, если бы мы с вами находились

находились прямо сейчас в Китае, мы бы с вами отметили День молодежи. И очень красивый праздник сегодня в Японии отмечают. День зелени называется он. Вот такие вот замечательные праздники. Знаменательных событий у нас как таковых нет, но я знаю, что 4-го у нас в Чеченской Республике по-любому сегодня свой день рождения отмечают очень много именинников, поэтому всех тех, кто родился 4 мая, отмечать сегодня свой день рождения тоже от всего нашего коллектива. Поздравляю, желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни и чтобы все ваши мечты сбывались. Ну и такой небольшой анонс для всех жителей Чеченской Республики и Республики Дагестан. Как мы знаем, что и в Чеченской Республике, и в Дагестане продолжается режим чрезвычайной ситуации федерального значения. И просьба пока воздержаться от поездок в горы, оставаться дома, вот, и отдыхать у себя дома. Всем вам мира, добра. Тем, кто в дороге, хороших дорог. Ну и специально для всех вас свою композицию исполнит Турпал Магомадов.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Ты собираешься заплатить за турецкую спальную мебель 350-400 тысяч? Подожди, в Барт Премиум уникальное предложение именно для тебя. Почти за полцены ты можешь приобрести качественную, стильную и удобную спальню.

0: Уникальную мебель напрямую от производителя. Не веришь? Напиши или позвони по номеру 8-928-359-6060. 8-928-359-6060. Мы находимся по адресу: город Грозный, улица Назарбаева, 42. Барт Премиум. Лучшее для вас.
1: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, 3 этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «База отдыха «Отчий край».
2: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM, меня зовут Мадина Тавсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Спутник Сатурна «Титан» имеет множество доказательств присутствия органических, живых химических веществ в его атмосфере. У Урана сравнительно недавно было открыто 27 спутников. Все современные белые медведи своей родословной имеют неожиданного предка – бурую медведицу, жившую 20 тысяч лет назад в Ирландии. Название «борщ» изначально применялось к исключительно растению борщевику сибирскому. Он был основным ингредиентом супа. Позже борщом стали называть только целый класс первых блюд. В перчатках в скафандре есть силиконовый резиновый палец, который позволяет некоторым астронавтам осязать. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
1: Партнер рубрики «База отдыха «Отчий край». Домики, беседки, ресторан». 928-293-99-99.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной.

0: кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8 928 003 2266. 8 928 003 2266.
2: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928 024 95 95. 928 024 95 95.
3: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
4: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
5: Ты собираешься заплатить за турецкую спальную мебель 350-400 тысяч? Подожди! В Барт Премиум уникальное предложение именно для тебя! Почти за полцены ты можешь приобрести качественную, стильную и удобную спальную мебель напрямую от производителя. Не веришь? Напиши

0: 9-69-60-60. Мы находимся по адресу: город Грозный, улица Назарбаева, 42. Барт Премиум. Лучшее для вас.
1: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Камера.
1: 5-11-1.
2: Вниманию любителей киноискусства. Киноклуб «Другой ракурс» и Союз кинематографистов Чеченской Республики объявляет о старте

0: первого регионального кинофестиваля «Бард». Приуроченный к 75-летней годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Фестиваль традиционного кино проводится при поддержке Министерства ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации и Министерства культуры Чеченской Республики.
1: В рамках кинофестиваля принимаются работы по следующим номинациям. Полнометражный художественный фильм, короткометражный художественный фильм, полнометражный документальный фильм, короткометражный документальный фильм, художественный фильм, созданный при помощи искусственного интеллекта, анимационное кино.
0: Заявки принимаются с 10 марта по 10 мая 2026 года.
1: Если вы хотите принять участие, отправьте слово «Участвую» на номер 8-965-957-41-19 и получите бланк для заполнения. Работы принимаются на чеченском и русском языках. Фестиваль «Бард» — это не просто отбор фильмов, а создание живой творческой среды для кинематографистов республики. Прими участие и заяви о себе!

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу «Каскадеров» для всей семьи на стадионе «Ахмат-Арена». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл. Билеты в кассе ТЦ «Грозный Молл» и в ВК «Шоу «Каскадеров». 0+.
2: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза» – ваш безупречный стиль.
0: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
4: Ты собираешься заплатить за турецкую спальную мебель 350-400 тысяч? Подожди, в Барт Премиум уникальное предложение именно для тебя. Почти за полцены ты можешь приобрести качественную, стильную и удобную спальную мебель напрямую от производителя. Не веришь? Напиши или позвони по номеру 8-928-359-60-60. 8-928-359-60-60. Мы находимся по адресу: город Грозный, улица Назарбаева, 42. Барт Премиум. Лучшее для вас.
5: Магазин обуви и одежды «Гулливер» – это больше, чем просто место для покупок. Это пространство, где стиль встречается с комфортом, а качество с доступностью. В нашем ассортименте вы найдете уникальные вещи, которые помогут вам выразить свою индивидуальность и подчеркнуть личный стиль. Также в продаже имеется обувь больших размеров. Наш адрес – город Грозный, улица Назарбаева, 33, остановка «Деловая». Телефон 8-967-950-40-69.
6: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный-Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Бааев».
7: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой «Аймед». В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
6: Глазная клиника «Орион». Диагностика экстракционная. экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все

Грозный. Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Solers представил новые полноприводы внедорожника S9. Это крупная модель длиной больше 5 метров. Сделана на грузовой платформе пикапа ST9. Конструкция позволяет комфортно ездить по плохим дорогам и преодолевать брод до 80 сантиметров. Под капотом 2-литровый турбомотор и классический автомат. Обновленный Havail Dargo поступил в продажу. Двигатель стал мощнее и разгоняет машину до сотни на секунду быстрее. Передний привод убрали, остался только полный. В салоне новая мультимедийка, интеграция сервисов Яндекса и другие изменения. Снаружи новинку можно отличить по новой решетке радиатора и цельной светодиодной полосе сзади. На автосалоне в Пекине официально представили совершенно новую Amodo C4. Во втором полугодии она появится в России. Выпуск наладят на заводе в Калининграде. В Китае у кроссовера будет гибридная силовая установка. Длина кузова 4,2 метра. У новинки независимая подвеска и мультимедийка с вертикальным экраном. Недавно в России стартовали продажи нового Чанган CS35 Max. Это не просто рестайлинг уже знакомого кроссовера с приставкой «плюс». Это совершенно новая модель на новой платформе с более комфортной задней подвеской и просторным салоном. Но по цене машина сопоставима. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Подробнее о новом Чанган CS35 Max в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: важнее всего – прогноз погоды.
1: На часах 9.01, эфир на радио Грозный продолжается, и самое время поговорить о погоде на сегодня. Напоминаю, что на календаре у нас 4 мая, прямо сейчас за окном плюс 10, пасмурное небо рисует нам и в утреннее, и в дневное время, без осадков, если верить прогнозу. Днем температура воздуха прогреется до отметки плюс 14 градусов, к вечеру упадет до плюс 13, тоже будет пасмурно. Ну и ночью у нас ожидается дождь местами по республике при температуре плюс 11. Влажность воздуха прямо сейчас 82%, ветер северо-восточный, ощущается как плюс 9 градусов. И закат сегодня мы с вами ожидаем 19 часов и 1 минуту ровно. Также напоминаю, что и в Чеченской Республике, и в Республике Дагестан у нас продолжается режим чрезвычайной ситуации федерального значения и просьба пока воздержаться от поездок в горы и оставаться дома. Берегите себя, своих родных и близких и слушайте радио Грозный.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощности от 16 до 60 киловатт.

0: Анонс.
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону

8-927-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный-Аргун, 5-й километр. Звоните 8-938-3030.

0: окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.

0: 150-400 тысяч? Подожди. В Барт Премиум уникальное предложение именно для тебя. Почти за полцены ты можешь приобрести качественную, стильную и удобную спальную мебель напрямую от производителя. Не веришь? Напиши или позвони по номеру 8-928-359-60-60. 8-928-359-60-60. Мы находимся по адресу: город Грозный, улица Назарбаева, 42. Барт Премиум. Лучшее для вас.
1: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

выступила Алена Азиева. На часах у нас 9:23, эфир на радио Грозный продолжается. И стартовала всеми любимая долгожданная рубрика, в рамках которой я сегодня разыграю самую-самую вкусную пиццу, а именно две пиццы от нашего постоянного неизменного партнера. Это, конечно же, пиццерия Рафаэла Эспозито. Ну и напомню адреса для тех, кто не в курсе, и для тех, кто в курсе в том числе. Рафаэла Эспозито у нас располагаются по адресу проспект Путина, 10. Также в торговом центре Грозный Молл на первом этаже находится большой семейный уютный ресторан. Поэтому, если вы сегодня на работе и не знаете, где можно вкусно пообедать, обязательно отправляйтесь туда. Советую всем на проспект Путина, 10. Вот. Людей не так много, но всегда вкусно. Вот. А для того, чтобы выиграть пиццу от радио Грозный, никуда не ехать, никуда не звонить, вам нужно просто правильно ответить на вопрос, который я сейчас задам, и верный вариант отправить на номер 5533 с кодовым словом «Привет». Итак, вопрос. Назовите страну с самой высокой продолжительностью жизни. Вот, пишите на 5533, кодовое слово «Привет» и становитесь счастливым обладателем двух пицц от Рафаэла Эспозито. Еще раз продублирую свой вопрос. Назовите страну с самой высокой продолжительностью жизни. Тот, кто раньше всех у нас до конца часа ответит, сегодня станет счастливым обладателем вкусной пиццы от Рафаэла Эспозито. Ну что же, всем желаю удачи. Мессери дал «Эхту Бойл» и дарю композицию от Малики Кавраевой.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-21-88. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Одним из трендов общепита стала персонализация впечатлений. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
2: Копейка рубль бережет.
3: Одним из трендов общепита стала персонализация впечатлений. Россиян в ближайшие 10 лет могут ждать необычные вкусы, вплоть до сладких бургеров и кофе с запахом тушеной говядины, рассказал гендиректор «Вкусная точка» Олег Пороев. Другой тренд – это эмоциональная составляющая, потому что гости, которые приходят к нам, ищут интересный опыт посещения ресторана. Персонификация вкуса – сочетание каких-то абсолютно несочетаемых вкусов, например, сладкий бургер или кофе с запахом тушеной говядины, что уже происходит и является трендом в определенных странах, сказал он на форуме «Альфа Саммит», перечисляя тренды общепита на ближайшие 10 лет.
2: Деньги дороги, как память.
3: Порядка 75% россиян в состоянии выгорания готовы доплатить за отпуск, в котором не нужно ничего планировать. При этом большинство из них согласны на доплату, если разница в цене будет небольшая, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования экскурсий и авторских туров Tripster. Интересно, что 75% россиян в период выгорания готовы доплатить за отпуск, в котором не нужно ничего планировать. 62% согласны на дополнительные расходы, если разница в цене будет небольшой. Еще 13% отметили, что отпуск, в котором не нужно принимать решения, им важнее экономии, выяснили аналитики на основе данных опроса 1000 человек.
2: Идея на миллион.
3: И в завершении выпуска продажи книг детского писателя Григория Остера на маркетплейсе Wildberries за минувшую неделю выросли почти в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщили ведомствам в пресс-службе площадки. По данным Wildberries, в натуральном выражении рост составил около 500% по сравнению с началом месяца 220%. Наибольшую популярность получили различные издания книги «Вредные советы». Резкий рост спроса связан с новостями о проверке творчества Григория Остера. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

0: Реклама. Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.

0: Центр восточной и европейской медицины «Литель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра восточной и европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
1: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Это был Турпал Магомадов с композицией «Дагадугу Суна». На часах у нас 9:52, эфир на радио «Грозный» продолжается. И небольшой анонс для вас, дорогие слушатели Чеченской Республики. В Республике Дагестан продолжается режим чрезвычайной ситуации федерального значения. И просьба пока воздержаться от поездок в горы. Если вы планировали в эти выходные куда-то отправиться, оставайтесь, пожалуйста, дома, пока погода у нас не нормализуется. А также я сейчас буду подводить итоги нашей рубрики. Напоминаю, что сегодня в рамках рубрики я разыгрывала очень вкусные две пиццы от нашего постоянного партнера. Это пиццерия Рафаэла Эспозита. Они у нас находятся по адресам проспект Путина, 10, также в торговом центре Грозный Молл на первом этаже. И напомню, телефон службы доставки 8-928-300-3385. В случае, если вы хотите позвонить в Рафаэла Эспозита и заказать прямиком доставку до работы вашей. Ну а для того, чтобы пиццу забрать от радиостанции Грозный, вам нужно было просто верно ответить на вопрос, который звучал так: назовите страну с самой высокой продолжительностью жизни, и правильный вариант ответа отправить.

на номер 5533 с кодовым словом «Привет». Вариантов много. Почему-то многие подумали, что это Монако. Нет, это не Монако. Кто-то написал, что это Япония и не Япония. Ну, почти. Вот. Правильный вариант ответа – это, конечно же, Китай. И самым шустрым у нас оказался абонент, чей номер оканчивается на 1004. Мы вас поздравляем. Пиццы ваши. С вами, конечно же, в скором времени свяжутся и расскажут, как вы сможете забрать ваши пиццы. Но вы сегодня не только пиццы забираете, а также красивую композицию от Элины Муртазовой в качестве музыкального подарка.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу «Каскадеров» для всей семьи на стадионе «Ахмат-Арена». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл. Билеты в кассе ТЦ «Грозный Молл» и в ВК «Шоу «Каскадеров». 0+.
2: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза» – ваш безупречный стиль.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
5: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мегасити».
6: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозный

0: Реклама. Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный-Аргун, 5-й километр. Звоните.

0: Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам. Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: техники стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Solers представил новые полноприводные внедорожник S9. Это крупная модель длиной больше 5 метров. Сделана на грузовой платформе пикапа ST9. Конструкция позволяет комфортно ездить по плохим дорогам и преодолевать брод до 80 сантиметров. Под капотом 2-литровый турбомотор и классический автомат. Обновленный Havail Dargo поступил в продажу. Двигатель стал мощнее и разгоняет машину до сотни на секунду быстрее. Передний привод убрали, остался только полный. В салоне новая мультимедийка, интеграция сервисов Яндекса и другие изменения. Снаружи новинку можно отличить по новой решетке радиатора и цельной светодиодной полосе сзади. На автосалоне в Пекине официально представили совершенно новую Amodo C4. Во втором полугодии она появится в России. Выпуск наладят на заводе в Калининграде. В Китае у кроссовера будет гибридная силовая установка. Длина кузова 4,2 метра. У новинки независимая подвеска и мультимедийка с вертикальным экраном. Недавно в России стартовали продажи нового Чанган CS35 Max. Это не просто рестайлинг уже знакомого кроссовера с приставкой «плюс». Это совершенно новая модель на новой платформе с более комфортной задней подвеской и просторным салоном. Но по цене машина сопоставима. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Подробнее о новом Чанган CS35 Max в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Ясмина Амирова. Вы слушаете новости на радио «Грозный». Еще 360 жителей сектора Газа получили продуктовые наборы от фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Очередная акция благотворительной организации прошла в районе Шуджая, расположенном вблизи линии разграничения, где беженцы находятся в тяжелых гуманитарных условиях. Помощь реализована Ассоциацией «Палестина. Лучшее будущее и развитие». Отмечу, что наш регион оказывает активное содействие палестинскому народу с первых дней конфликта. Курирует эту масштабную инициативу помощник главы Чеченской Республики, секретарь Совета Безопасности Адам Кадыров. Команда «Ахмат» стала победителем открытого чемпионата по пауэрлифтингу, посвященного памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Турнир по двум тяжелоатлетическим версиям прошел в Грозном, собрав более 100 сильнейших спортсменов. За медали в различных дисциплинах боролись представители 12 регионов страны. Масштабное спортивное событие организовано региональным представительством Федерации пауэрлифтинга России. Реки Терек пополнилась 3,5 тысячами мальков лосося. Рыбу выпустили сегодня в качестве возмещения ущерба, нанесенного водному объекту в ходе строительных работ. Компания Smart Construction, задействованная в возведении нового комплекса аэропорта Грозный-Северный, перед компенсацией экологического баланса направила специалистов для оценки ситуации. Каспийский лосось был выбран в качестве естественного обитателя реки и бережно выпущен в русло. Заключительный соревновательный день первенства России по вольной борьбе памяти Бувайсара Сайтиева среди юниоров до 24 лет принес в копилку сборной Чеченской Республики еще одну медаль. В весовой категории до 61 килограмма. Усман Индербаев в конкурентной борьбе уступил представителю Якутии, став серебряным призером соревнований. Всего в этот день в Республиканском центре спортивной борьбы были разыграны комплекты наград в 4 весовых категориях. По итогам юниорского первенства в копилке сборной Чеченской Республики 3 золотых и 2 серебряные медали. В соревнованиях участвовало более 400 спортсменов из 40 регионов страны. Медали были разыграны в 10 весовых категориях. Победители получили путевку на чемпионат мира в США. К этому времени это все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.

Это была Радима Хаджимурадова с композицией «Сынок Чечен». На часах у нас 11.07. Эфир на радио «Грозный» продолжается. И небольшой анонс для вас, дорогие наши слушатели. В Чеченской Республике, в Республике Дагестан у нас продолжается режим чрезвычайной ситуации федерального значения. И просьба пока воздержаться от поездок в горы. Оставайтесь дома, берегите себя, своих родных и близких. Ну и мы плавно открываем час приветов, который продлится до 12. Напоминаю все условия. В нашем телеграм-канале я для вас выгрузила специальный видеоролик, под которым вы уже можете оставлять ваши текстовые сообщения, передавать свои приветы и радовать родных и близких. Также для тех, у кого нет социальных сетей, доступен наш неизменный сервисный номер. Это 5533, кодовое слово «Привет». В случае, если Telegram у вас не заработал, пишите на сервисный номер. Итак, первое сообщение я уже вижу. Хочу поздравить с прошедшим днем рождения свою сестру Мунаеву Зулихан с села Кулары. Зулихан, желаю тебе всего самого наилучшего в твоей жизни. Ларамца. Хава эл вайтен хамбу, хав, мы вашу сестру тоже поздравляем. Также, пользуясь случаем, конечно же, я не могу не передать приветы тем, кто сейчас слушает радиостанцию «Грозный», возможно, в машине, в своих приемниках. Вам всем желаю хорошей дороги. Ну и, конечно же, приветы отправляются домой. По всей видимости, сейчас на кухне родители слушают, это 100%. Марта, тебе тоже привет. Возможно, ты на стажировке. Все-таки должна быть уже по времени на стажировке. Вот, желаю тебе продуктивного рабочего дня, продуктивной стажировки. Ну и в качестве музыкального подарка для Яхочки звучит композиция от Малики Кавраевой.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу «Каскадеров» для всей семьи на стадионе «Ахмат-Арена». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл. Билеты в кассе ТЦ «Грозный Молл» и в ВК «Шоу «Каскадеров». 0+.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
4: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, 3 этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с

0: вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в Татаев. Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: Татаев всегда ближе к вам.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

11:23 на часах. Наш час приветов продолжается. Зачитки ваших новых текстовых токсала. Маша Лувая, Махкуашк, Далборца Абойловы. Это пишет наш постоянный слушатель Сахаб Саралиев, Сахаб Маш Вогл, Делер Саламаш Лхунахил. Курчилой Гала, Ащул Исаева, Луиза Ахметовна, Йинчтианс, Дегал, Йо, Ижеш, Вежеш,

Далди Констукуя Хюля, Шундалди Калюля. Далее у нас на сервисном номере есть привет. Просит передать огромный саламашу Ларисе, которая сейчас в дороге. Ни гвоздя тебе, ни жезла написали. Дала Мокшмяш такая чуяла. Под этим сообщением у нас подписался Муахмед. Лариса, вам огромный саламаш и хорошей вам дороги. Не только вам, но и всем тем, кто сейчас за рулем. Будьте, пожалуйста, осторожны и соблюдайте все правила дорожного движения. Масири Далняк не сбойл, и чтобы дорога была в радость. Для поднятия вашего настроения прозвучит композиция от Муки Межиевой.

Очень красивая композиция от Метни Асхабовой только что прозвучала. Санадаха Выша, она же сама ее и написала. Очень красивая песня. Ну и час приветов у нас продолжается. Что нам тут успели написать? Курчилуга Луиз Йинчтянс Дейкалью Кентеш Лечис Мохмад Сюао Миланс Несеш Заир Стамил Салдукия Хюлотхун Дал Дейкалюлу Амин Визиндил Дейлер Маршал Хилхуна Маршио Гилдебаркетидо Гил. Давно меня тут не было. Келгуму Адуй пишет Сахаб Сарали. Все, хамдулила, келгумадат, все, все по-старому, работаем в штатном режиме, но уже без Сулеймана. Сулейман у нас временно перешел на вечернюю смену, поэтому все те, кто скучал, ждите. Возможно, сегодня, возможно, завтра вечером вы его обязательно услышите. И на сервисе у нас тоже есть привет. Просят передать огромный саламашл самой красивой девушке Мадине. Под этим сообщением у нас, к сожалению, не подписались. Ну и предлагаю прямо сейчас послушать хорошую композицию от

0: Реклама. Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Центр восточной и европейской медицины «Элитель» – это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций – это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатно. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
4: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Это была композиция от Мусы Кусариева «Дагу Хэрджинак». На часах у нас 11:52, и пора закрывать час приветов на радио Грозный. Буду это делать с зачитки ваших последних текстов, которые вы успели отправить. Итак, попросили продублировать дяди Кылмасери. Хочу поздравить с прошедшим днем рождения свою сестру Мунаеву Зулюхан из села Кулары. Зулюхан, желаю тебе всего самого наилучшего в своей жизни. Желаю много-много денег тоже. Очень хорошее такое пожелание. Думаю, она будет не против, ей оно понравится. И на сервисном номере у нас есть тоже привет. Просят передать привет Индире, пожелать ей хорошего рабочего, продуктивного дня. Пишут, что работает она на Беркате. Всем сотрудникам, всем работникам Берката огромный сломашел. Вот, и хорошей вам работы. Так, что еще написали? Просят поздравить Диану, которой сегодня исполняется 19 лет, с днем ее рождения. Поздравляют ее все родные и близкие. И, конечно же, коллектив радиостанции «Грозный» тоже ее поздравляет и желает долгих и счастливых лет. На этом все. Больше новых текстовых нет. Вот. Поэтому буду завершать этот час, как и свой эфир, с того, что передам свои личные приветы. Конечно же, в первую очередь они отправляются всем вам, дорогие наши слушатели. Всем вам хорошего дня, хорошего настроения. Пусть все у вас будет замечательно в жизни. А также привет отправляется моим коллегам за стенку, которые что-то сидят и бурно обсуждают. Тоже хорошего рабочего дня им желаю. Всем родным, близким, друзьям, знакомым, незнакомым. Всем жителям селения Старые Атаги, всем жителям чудесного города Грозный. Конечно же, всем чеченцам, которые живут за пределами нашей родины. Самый-самый теплый саламашал отправляется. Ну и напоминаю, что с 8 утра до этой самой минуты вашей компании была Милана Гиреева. А услышимся мы с вами завтра. Далмуклама. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: новости.
1: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Ясмина Амирова. Вы слушаете новости на радио Грозный. Еще 360 жителей сектора Газа получили продуктовые наборы от фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Очередная акция благотворительной организации прошла в районе Шуджая, расположенном вблизи линии разграничения, где беженцы находятся в тяжелых гуманитарных условиях. Помощь реализована Ассоциацией «Палестина. Лучшее будущее и развитие». Отмечу, что наш регион оказывает активное содействие палестинскому народу с первых дней конфликта. Курирует эту масштабную инициативу помощник главы Чеченской Республики, секретарь Совета Безопасности Адам Кадыров. Команда «Ахмат» стала победителем открытого чемпионата по пауэрлифтингу, посвященного памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Турнир по двум тяжелоатлетическим версиям прошел в Грозном, собрав более 100 сильнейших спортсменов. За медали в различных дисциплинах боролись представители 12 регионов страны. Масштабное спортивное событие организовано региональным представительством Федерации пауэрлифтинга России.

из 40 регионов страны. Медали были разыграны в 10 весовых категориях. Победители получили путевку на чемпионат мира в США. К этому времени это все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.

0: Россия.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
0: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Ты собираешься заплатить за турецкую спальную мебель 350-400 тысяч? Подожди. В Барт Премиум уникальное предложение именно для тебя. Почти за полцены ты можешь приобрести качественную, стильную и удобную спальную мебель напрямую от производителя. Не веришь? Напиши или позвони по номеру 8-928-359-60-60. 8-928-359-60-60. Мы находимся по адресу: город Грозный, улица Назарбаева, 42. Барт Премиум. Лучшее для вас.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной.

0: кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера». Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
2: Суд вызывают.
3: Наследство не можем поделить.
4: У нас сделка крупная намечается.
5: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
7: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
8: Ассаламу алейкум. Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас. Введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
9: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
10: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «машиной для бега». К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Новости.
1: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Ясмина Амирова. Вы слушаете новости на радио Грозный. Еще 360 жителей сектора Газа получили продуктовые наборы от фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Очередная акция благотворительной организации прошла в районе Шуджая, расположенном вблизи линии разграничения, где беженцы находятся в тяжелых гуманитарных условиях. Помощь реализована Ассоциацией «Палестина. Лучшее будущее и развитие». Отмечу, что наш регион оказывает активное содействие палестинскому народу с первых дней конфликта. Курирует эту масштабную инициативу помощник главы Чеченской Республики, секретарь Совета Безопасности Адам Кадыров. Команда «Ахмат» стала победителем открытого чемпионата по пауэрлифтингу, посвященного памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Турнир по двум тяжелоатлетическим версиям прошел в Грозном, собрав более 100 сильнейших спортсменов. За медали в различных дисциплинах боролись представители 12 регионов страны. Масштабное спортивное событие организовано региональным представительством Федерации пауэрлифтинга России. Реки Терек пополнилась 3500 мальков лосося. Рыбу выпустили сегодня в качестве возмещения ущерба, нанесенного водному объекту в ходе строительных работ. Компания Smart Construction, задействованная в возведении нового комплекса аэропорта Грозный-Северный, перед компенсацией экологического баланса направила специалистов для оценки ситуации. Каспийский лосось был выбран в качестве естественного обитателя реки и бережно выпущен в русло. Заключительный соревновательный день первенства России по вольной борьбе памяти Бувайсара Сайтиева среди юниоров до 24 лет принес в копилку сборной Чеченской Республики еще одну медаль. В весовой категории до 61 килограмма. Усман Индербаев в конкурентной борьбе уступил представителю Якутии, став серебряным.

13:09 столицы, вы слушаете радио Грозный, вы слушаете именно ту радиостанцию, где важная информация звучит вовремя. Сегодня в центре внимания безопасность, безусловно, паводки и погодные явления, которые показывают, что весна все-таки не спешит возвращаться. Мы с вами расчерпываем немало последствий той трагедии, которая произошла в начале апреля, если бы не своевременные действия главы Чеченской Республики и не вовремя введенный статус чрезвычайной ситуации, который вышел уже на такой федеральный уровень, то последствия были бы действительно бы ужасающими. И огромное спасибо как руководству региона, так и непосредственно всей нашей республики, которая, сконсолидировав все свои самые важные силы, помогла превзойти, обойти эти трагические события. Вы слушаете радио Грозный, мы вас держим в курсе событий, рассказываем о погодных явлениях, рассказываем о интересных фактах, ну и, безусловно, все это дело очень густо сбадриваем хорошей, качественной музыкой. Все это здесь и сейчас.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу «Каскадеров» для всей семьи на стадионе «Ахмат-Арена». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. Билеты в кассе ТЦ «Грозный Молл» и в ВК «Шоу «Каскадеров». 0+.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-30-30 и 8-938-989-40.

0: 40-40. Вершина. Все, что нужно автосервису.
1: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
2: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая...

0: Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. SMART Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: «Формула здоровья». Все о здоровье и красоте.
1: Всем доброго дня. Вы слушаете Радио Грозный. В эфире программа «Формула здоровья». Я ее ведущая Милана Гиреева. Сегодня у нас в гостях врач медицинской профилактики РКБ имени Ахмат Хаджи Кадырова Зулихан Хасиева. Дедикхыл Маршолу.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели и редактор.
1: В Чеченской Республике проходит неделя здорового образа жизни. Давайте немного поговорим про эту неделю. Какие мероприятия вообще пройдут у нас в Чеченской Республике?
2: Хочу начать с того, что здоровье – это не только отсутствие какой-либо болезни, это спокойное, жизнерадостное состояние душ,

0: и благодаря которым мы выполняем свои жизненные обязанности, возложенные на нас, в том числе и на рабочем месте. Большую часть жизни человек проводит на работе, мы это все знаем. То, как он себя чувствует на рабочем месте, один из факторов, определяющих результат его рабочей деятельности. Что касается вопроса, мероприятия по укреплению здоровья на рабочем месте направлены на снижение факторов риска неинфекционного заболевания, профилактику болезней и повышение производительности труда. Ключевые меры ежегодно проводятся во всех организациях Чеченской Республики, также за ее пределами, и включают в себя регулярные медицинские осмотры, диспансеризацию, организацию физической активности, это производственная гимнастика, спортивные акции, а также пропаганду здорового питания, отказ от вредных привычек, вейпов, сигарет, энергетиков и алкоголя. Но алкоголь, конечно же, к нашей республике уже не относится, Делкинг Хэттамс. С 27 апреля по 3 мая идет неделя популяризации лучших практик укрепления здоровья на рабочих местах в честь Всемирного дня охраны труда, 28 апреля, это день. И, соответственно, во всех организациях проводятся беседы со сотрудниками о соблюдении всех правил безопасности.
1: А какие основные факторы риска влияют на здоровье работников на современных предприятиях?
0: Но, как я уже говорила, большинство людей проводят на работе основную часть времени, и в этот период здоровье человека находится под влиянием комплекса факторов, в том числе и негативных. Это психосоциальные и организационные, это профессиональный стресс, выгорание, нехватка времени, посменная работа. Также физиологические факторы – это чрезмерная физическая нагрузка, монотонные движения, неудобная рабочая поза, малоподвижность. Также физические факторы среды – шум, вибрация, недостаточная или избыточное освещение или ультразвук, электромагнитное излучение. И также химические и биологические факторы. Это работа с аллергенами, аэрозолями, токсичными веществами и инфекционные агенты.
1: Какие рекомендации вы бы дали работникам для поддержания хорошего самочувствия во время рабочего дня?
0: Ну, по этому вопросу я могу сказать, что для продвижения линии психологической поддержки целесообразно проводить психоэмоциональную разгрузку, целью которой является профилактика утомляемости работников на рабочем месте. И как результат повышения производительности труда, уменьшения восприимчивости к стрессу, уменьшения числа ошибок, это риск травм на рабочем месте и физически, и эмоционально. А комната психоэмоциональной разгрузки рекомендуется, конечно. Отдельное помещение, оснащенное современным оборудованием для профилактики и коррекции неблагоприятных психофизиологических состояний, устранения психоэмоциональных рисков у работников. Помещение должно быть оборудовано, желательно ультрафиолетовыми лампами, аромат, лампой, релаксирующей музыкой, массажными креслами, капсулами для сна и так далее. Если во время рабочего дня надвигается сонливость, помогут снять усталость и повысить эффективность несколько элементарных советов, не займущих много времени. Да, я вот перечислю их. Вдохните аромат душистых масел на цитрусовой основе. Также потрите друг от друга ладони и помассируйте мочки ушей. Также откройте окно и с закрытыми глазами подышите свежим воздухом, не думая ни о чем. Или сделайте то же самое, сидя в мягком кресле или на диване, запрокинув голову. Также несколько раз поднимитесь и спуститесь по лестнице, выпустите из себя обиду или гнев. Также смените умственный труд на механический, сделайте уборку на столе или переставьте тумбочку или стулья. И последнее, задержите дыхание, насыщенное кислородом, кровь придет к сердцу и мозгу, и вполне голова прояснится.
1: Вот вы сейчас сказали капсулу для сна, я представила такой кабинет, мне кажется, это был бы идеальный рабочий кабинет, где можно отдыхать в капсуле. А насколько важны медицинские осмотры в профилактике различных заболеваний?
0: Медицинские осмотры – это фундамент профилактики, так как они позволяют выявить серьезные патологии на ранних стадиях, когда симптомы еще отсутствуют, и лечение наиболее эффективно. Современная диспансеризация и скрининги снижают смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 20-25%, а выживаемость при многих видах рака на ранних стадиях превышает 90%.
1: А есть ли связь между стрессом на работе и ухудшением общего состояния здоровья сотрудников?
0: Да, связь между рабочим стрессом и ухудшением здоровья сотрудника прямая и доказанная многочисленными исследованиями. Хронический стресс на работе запускает каскад реакций, которые со временем разрушают систему организма. Это сердечно-сосудистая система. Стресс повышает риск инфаркта, инсульта на 40-50%. Стресс ускоряет развитие атеросклероза и может провоцировать опасные нарушения сердечного ритма. Постоянный выброс адреналина и кортизола вызывает гипертонию. Гипертония – это повышение артериального давления. Также иммунная система. Длительное нервное напряжение приводит к угнетению защитных функций организма. Сотрудник часто начинает болеть вирусными инфекциями. Также психическое здоровье. Стресс является основной причиной профессионального выгорания, в результате чего развиваются депрессия,

0: тревожные расстройства, нарушение сна. И, конечно же, желудочно-кишечный тракт и метаболизм. Гормоны стресса провоцируют развитие гастрита, язвенной болезни и синдрома раздраженного кишечника. Часто стресс приводит к набору лишнего веса из-за повышения уровня кортизола и, в кавычках, как говорится, заедания проблем.
1: А какие современные методы реабилитации помогают восстановить работоспособность после травм или болезней, полученных на производстве?
0: Современные методы реабилитации после производственных травм и заболеваний направлены не только на заживление ткани, но и на максимально быстрое восстановление профессиональных навыков, то есть возвращение к работе. Это психологическая поддержка, активная физическая реабилитация, в общем, высокотехническая помощь, нейромышечная электростимуляция, то есть применение тока для атрофированных мышц, также высокоинтенсивная лазерная терапия и ударно-волновая терапия способствуют быстрому заживлению тканей, снятию боли и воспаления. Также тренировки в воде, также когнитивно-поведенческая терапия помогает преодолеть страх, повторная травма, депрессию и настроиться на возвращение к труду.
1: А так как у нас эфирное время подходит к концу, напоследок, с какими словами вы бы сегодня обратились к нашим слушателям?
0: В этом вопросе, конечно, можно было бы сказать очень много, но я вкратце скажу, что здоровье – это одно из самых главных желаний человека. По любому поводу мы слышим «будьте здоровы» или «крепко вам здоровья». И эти слова всегда приятно слышать. Улыбка на лице, хорошее настроение, необходимо для качественного завершения рабочего времени. Помните, ваше здоровье в ваших руках.
1: Делис Хилл, что приехали, нашли время, все подробно рассказали. Ну и нашим слушателям я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была врач медицинской профилактики РКБ имени Ахмат Хаджи Кадырова Зулихан Хасиева. Адике.
2: Формула здоровья. Все о здоровье и красоте.

0: Реклама. Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью

0: семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
2: Ты собираешься заплатить за турецкую спальную мебель 350-400 тысяч? Подожди, в Bard Premium уникальное предложение именно для тебя. Почти за полцены ты можешь приобрести качественную, стильную и удобную спальную мебель напрямую от производителя. Не веришь? Напиши или позвони по номеру 8-928-359-60-60. 8-928-359-60-60. Мы находимся по адресу: город Грозный, улица Назарбаева, 42. Bard Premium. Лучшее для вас.
3: Магазин обуви и одежды «Гулливер» – это больше, чем просто место для покупок. Это пространство, где стиль встречается с комфортом, а качество с доступностью. В нашем ассортименте вы найдете уникальные вещи, которые помогут вам выразить свою индивидуальность и подчеркнуть личный стиль. Также в продаже имеется обувь больших размеров. Наш адрес – город Грозный, улица Назарбаева, 33, остановка «Деловая». Телефон 8-967-950-40-69.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф. We'll be right back.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Ясмина Амирова. Вы слушаете новости на радио «Грозный». Еще 360 жителей сектора Газа получили продуктовые наборы от фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Очередная акция благотворительной организации прошла в районе Шуджая, расположенном вблизи линии разграничения, где беженцы находятся в тяжелых гуманитарных условиях. Помощь реализована Ассоциация «Палестина. Лучшее будущее и развитие». Отмечу, что наш регион оказывает активное содействие палестинскому народу с первых дней конфликта. Курирует эту масштабную инициативу помощник главы Чеченской Республики, секретарь Совета Безопасности Адам Кадыров. Команда «Ахмат» стала победителем открытого чемпионата по пауэрлифтингу, посвященного памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Турнир по двум тяжелоатлетическим версиям прошел в Грозном, собрав более 100 сильнейших спортсменов. За медали в различных дисциплинах боролись представители 12 регионов страны. Масштабное спортивное событие организовано региональным представительством Федерации пауэрлифтинга России. Реки Терек пополнилась 3,5 тысячами мальков лосося. Рыбу выпустили сегодня в качестве возмещения ущерба, нанесенного водному объекту в ходе строительных работ. Компания Smart Construction, задействованная в возведении нового комплекса аэропорта Грозный Северный, перед компенсацией экологического баланса направила специалистов для оценки ситуации. Каспийский лосось был выбран в качестве естественного обитателя реки и бережно выпущен в русло. Заключительный соревновательный день первенства России по вольной борьбе памяти Бувайсара Сайтиева среди юниоров до 24 лет принес в копилку сборной Чеченской Республики еще одну медаль. Весовой категории до 61 килограмма. Усман Индербаев в конкурентной борьбе уступил представителю Якутии, став серебряным призером соревнований. Всего в этот день в Республиканском центре спортивной борьбы были разыграны комплекты наград в 4 весовых категориях. По итогам юниорского первенства в копилке сборной Чеченской Республики 3 золотых и 2 серебряные медали. В соревнованиях участвовало более 400 спортсменов из 40 регионов страны. Медали были разыграны в 10 весовых категориях. Победители получили путевку на чемпионат мира в США. К этому времени это все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.

0: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ «Грозный молл» и в ВК «Шоу каскадеров». 0+.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас

0: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
1: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
2: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, 3 этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
3: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынком. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги. Получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
4: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов. Это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
5: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: рубрике «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева от 200 до 3000 литров в наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Одним из трендов общепита стала персонализация впечатлений. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
1: Копейка рубль бережет.
2: Одним из трендов общепита стала персонализация впечатлений. Россиян в ближайшие 10 лет могут ждать необычные вкусы, вплоть до сладких бургеров и кофе с запахом тушеной говядины, рассказал гендиректор «Вкусная точка» Олег Пороев. Другой тренд – это эмоциональная составляющая, потому что гости, которые приходят к нам, ищут интересный опыт посещения ресторана. Персонификация вкуса – сочетание каких-то абсолютно несочетаемых вкусов, например, сладкий бургер или кофе с запахом тушеной говядины, что уже происходит и является трендом в определенных странах, сказал он.

0: форуме Alpha Summit, перечисляя тренды общепита на ближайшие 10 лет.
1: Деньги дороги, как память.
0: Порядка 75% россиян в состоянии выгорания готовы доплатить за отпуск, в котором не нужно ничего планировать. При этом большинство из них согласны на доплату, если разница в цене будет небольшая, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования экскурсий и авторских туров Tripster. И интересно, что 75% россиян в период выгорания готовы доплатить за отпуск, в котором не нужно ничего планировать. 62% согласны на дополнительные расходы, если разница в цене будет небольшой. Еще 13% отметили, что отпуск, в котором не нужно принимать решения, им важнее экономии, выяснили аналитики на основе данных опроса 1000 человек.
1: Идея на миллион.
0: И в завершении выпуска: продажи книг детского писателя Григория Остера на маркетплейсе Wildberries за минувшую неделю выросли почти в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщили ведомствам в пресс-службе площадки. По данным Wildberries, в натуральном выражении рост составил около 500% по сравнению с началом месяца 220%. Наибольшую популярность получили различные издания книги «Вредные советы». Резкий рост спроса связан с новостями о проверке творчества Григория Остера. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда Европы.

0: французской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра Восточной и Европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Иглоукалывание, массаж, остеопатия, герудотерапия, апитерапия, капельницы. Позвоните по номеру 928-738-1777, и мы позаботимся о ваших близких. Или приходите по адресу: город Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Подарите не вещь, а впечатление и заботу, которые останутся навсегда.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
4: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баев».
0: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Солерс представил новые полноприводы внедорожник S9. Это крупная модель длиной больше 5 метров. Сделана на грузовой платформе пикапа ST9. Конструкция позволяет комфортно ездить по плохим дорогам и преодолевать брод до 80 сантиметров. Под капотом двухлитровый турбомотор и классический автомат. Обновленный Havail Dargo поступил в продажу. Двигатель стал мощнее и разгоняет машину до сотни на секунду быстрее. Передний привод убрали, остался только полный. В салоне новая мультимедийка, интеграция сервисов Яндекса и другие изменения. Снаружи новинку можно отличить по новой решетке радиатора и цельной светодиодной полосе сзади. На автосалоне в Пекине официально представили совершенно новую Amodo C4. Во втором полугодии она появится в России. Выпуск наладят на заводе в Калининграде. В Китае у кроссовера будет гибридная силовая установка. Длина кузова 4,2 метра. У новинки независимая подвеска и мультимедийка с вертикальным экраном. Недавно в России стартовали продажи нового Чанган CS35 Max. Это не просто рестайлинг уже знакомого кроссовера с приставкой «плюс». Это совершенно новая модель на новой платформе с более комфортной задней подвеской и просторным салоном. Но по цене машина сопоставима. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Подробнее о новом Чанган CS35 Max в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
3: Весна на радио «Грозный».

0: и Союз кинематографистов Чеченской Республики объявляет о старте первого регионального кинофестиваля «Бард». Приуроченный к 75-летней годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Фестиваль традиционного кино проводится при поддержке Министерства ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации и Министерства культуры Чеченской Республики.
1: В рамках кинофестиваля принимаются работы по следующим номинациям. Полнометражный художественный фильм, короткометражный художественный фильм, полнометражный документальный фильм, короткометражный документальный фильм, художественный фильм, созданный при помощи искусственного интеллекта, анимационное кино.
0: Заявки принимаются с 10 марта по 10 мая 2026 года.
1: Если вы хотите принять участие, отправьте слово «Участвую» на номер 8-965-957-41-19 и получите бланк для заполнения. Работы принимаются на чеченском и русском языках. Фестиваль «Бард» — это не просто отбор фильмов, а создание живой творческой среды для кинематографистов республики. Прими участие и заяви о себе.
2: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Ясмина Амирова. Вы слушаете новости на радио Грозный. Еще 360 жителей сектора Газа получили продуктовые наборы от фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Очередная акция благотворительной организации прошла в районе Шуджая, расположенном вблизи линии разграничения, где беженцы находятся в тяжелых гуманитарных условиях. Помощь реализована ассоциацией «Палестина. Лучшее будущее и развитие». Отмечу, что наш регион оказывает активное содействие палестинскому народу с первых дней конфликта. Курирует эту масштабную инициативу помощник главы Чеченской Республики, секретарь Совета Безопасности Адам Кадыров. Команда «Ахмат» стала победителем открытого чемпионата по пауэрлифтингу, посвященного памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Турнир по двум тяжелоатлетическим версиям прошел в Грозном, собрав более 100 сильнейших спортсменов. За медали в различных дисциплинах боролись представители 12 регионов страны. Масштабное спортивное событие организовано региональным представительством Федерации пауэрлифтинга России. Фауна реки Терек пополнилась 3500 мальков лосося. Рыбу выпустили сегодня в качестве возмещения ущерба, нанесенного водному объекту в ходе строительных работ. Компания Smart Construction, задействованная в возведении нового комплекса аэропорта Грозный-Северный, перед компенсацией экологического баланса направила специалистов для оценки ситуации. Каспийский лосось был выбран в качестве естественного обитателя реки и бережно выпущен в русло. Заключительный соревновательный день первенства России по вольной борьбе памяти Бувайсара Сайтиева среди юниоров до 24 лет принес в копилку сборной Чеченской Республики еще одну медаль. В весовой категории до 61 килограмма. Усман Индербаев в конкурентной борьбе уступил представителю Якутии, став серебряным призером соревнований. Всего в этот день в Республиканском центре спортивной борьбы были разыграны комплекты наград в четырех весовых категориях. По итогам юниорского первенства в копилке сборной Чеченской Республики 3 золотых и 2 серебряные медали. В соревнованиях участвовало более 400 спортсменов из 40 регионов страны. Медали были разыграны в 10 весовых категориях. Победители получили путевку на чемпионат мира в США. К этому времени это все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.

5-4 радио, да, или утро, новость чуть. Пора радио, латин, давочан, айн, полезный рюк, айхан, рюк, рисковать, дать, айо, ищегмельчу, осилвачи, вот, бар, итмотик.

15:11 в столице. Ну что ж, можно считать час музыкальных приветов открытым. Весна продолжается. Да, это очень медленное шествие. И синоптики обещают уже сегодня сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, с усилением ветром до 23 метров в секунду. И все это здесь и сейчас, как говорится. Не забываем о том, что в нашем регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Будьте бдительны, осторожны, берегите себя и своих близких. Далее по курсу у нас следующая композиция. Наслаждаемся с вами хорошей музыкой, полезной информацией. Все это здесь, как говорится, и сейчас.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
4: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
5: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой iMed. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших

0: 8-98.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

5.4 радиода или утро новостью. Парадхай радио латин. Давахчан айн полезный рюк, айхан рюк, рисковать дирдат айо ишегмельчу, осилвачи, ворбарс итнатюк.

15.33 столицы. Немного романтики никогда не помешает. Пользуюсь своими служебными положениями и полномочиями, зачитываю ваши музыкальные приветы, которые вы можете оставлять на нашем телеграм-канале. Называется он, кстати, «Радио Грозный». И прямо сейчас хотелось бы передать самые теплые пожелания в адрес гостей города Грозный, Матвея, Алины. Вот как раз-таки для Любови тоже летит самый большой привет. Ну и еще, пользуясь случаем, передаем самые теплые пожелания для Магомеда Чихаева. Ну а в качестве музыкального подарка для всех вас звучит следующая композиция от Астемира Апанасова.

Конечно, я знаю, чего хочу. Миллион долларов, много-много хороших друзей, которым бы хотел раздать этот миллион долларов. И на самом деле шучу. Хочу просто миллион долларов и побольше здоровья. Следующее сообщение. Вот что я хочу зачитать в очередной раз. Пишет нам Хавас. Саламаршал Душуек. Масарга. Сахоми Нохчикам. Сахоми Нохчичу. Алла Дайма. Дог Дюльш. Ирсида Хархилилшу. Сахоми Нохчикам. Вай Нохчикам. Дайма. Ирси Гойлок Вайн. Война, вой мелцад ещарн, вой угари ирси гойтилк. Амин, амин, еще раз амин, говорим мы. И ставим следующую композицию, называется она «Нохчела», исполняет ее Мирхан Умаев.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая. Шоу каскадеров для всей семьи. На стадионе «Ахмат-Арена». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. Билеты в кассе ТЦ «Грозный Молл» и в ВК «Шоу каскадеров». 0+.
2: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза» – ваш безупречный стиль.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
5: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
6: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
7: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
8: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Новости.
1: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Ясмина Амирова. Вы слушаете новости на радио Грозный. Связь поколений через историю одной семьи. В Чеченской республике в третий раз стартовала акция «Наследники победителей». Проект, приуроченный к 9 мая, объединяет истории героев Великой Отечественной войны и современного защитников Отечества, участников специальной военной операции. Стать частью проекта может каждый. Для этого нужно подготовить рассказ о своих близких, дополнив его архивными фото или видео. С оформлением материалов помогут в региональном филиале фонда «Защитники Отечества». Кадровые перемены в руководстве Дагестана. Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы республики Федора Щукина. До сегодняшнего дня он возглавлял Верховный суд региона. Однако в связи с переходом на новую должность, высшая квалификационная коллегия судей уже утвердила его почетную отставку. Теперь новому главе Дагестана предстоит пройти процедуру утверждения в Народном собрании по представлению президента. На Теречном районе продолжается строительство моста через реку Терек. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Длина сооружения составит почти 300 метров. Строительство планируют завершить в 2028-м. На площадке уже ведутся работы по устройству береговых опор, подпорной стенки и правобережной дамбы. Новый мост позволит жителям района быстрее добираться до Грозного через ближайшие населенные пункты. Это сократит время в пути и разгрузит существующие маршруты. Также увеличится пропускная способность для транзитного транспорта между регионами Северного Кавказа. По данным регионального гидрометцентра, до конца суток 4 мая, а также ночью и днем 5 мая местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозой. Возможен град и усиление ветра. Водителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок на транспорте. Пешеходам советуют быть особенно внимательными при переходе дорог. Владельцам частных домов очистить ливневые стоки и заранее организовать отвод воды. К этому времени это все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.

Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе «Ахмат-Арена». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящую

0: и в ВК «Шоу Каскадеров». 0+.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
4: Суд вызывают.
5: Наследство не можем поделить.
4: У нас сделка крупная намечается.
6: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошева 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
7: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А, и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
8: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
9: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
8: «Татаев» всегда ближе к вам.
10: Телефон рекламной службы 29 64 66.

что H4 радио, да, или Ultra, но вот чуть. Порадай радио латин, давочан, айн, полезную рюка, айхан, рюка, рисковать, и дать айо, и шегмельчу, осилвачи, вот бар, и тнатюк.

0: 16.32 в столице. Ничего более жизненного до конца этого часа уж точно больше не услышите. Это был легендарный Вальд Гадаев и песня, которая называлась «Ю-Ши-Ти». Я же хотел бы напомнить нашим радиослушателям, что синоптики сообщают, что в республике нас ждут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, ветром, усилением ветра от 20 до 23 метров в секунду по всей Чеченской республике. Вот причем начиная с 4 мая, то есть уже сегодня вечером, и, возможно, даже и завтра, 5 мая. Будьте осторожны. На всякий случай хотелось бы вам напомнить, что в регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких. Ну, а в случае каких-то опасных ситуаций, звоните по номеру 101, либо 112.
1: Город и радио.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Внимание! Toyota Service Goyte сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyte. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
4: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
5: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
6: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
7: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-02188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
8: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Solers представил новые полноприводные внедорожник S9. Это крупная модель длиной больше 5 метров. Сделана на грузовой платформе пикапа ST9. Конструкция позволяет комфортно ездить по плохим дорогам и преодолевать брод до 80 сантиметров. Под капотом 2-литровый турбомотор и классический автомат. Обновленный Havail Dargo поступил в продажу. Двигатель стал мощнее и разгоняет машину до сотни на секунду быстрее. Передний привод убрали, остался только полный. В салоне новая мультимедийка, интеграция сервисов Яндекса и другие изменения. Снаружи новинку можно отличить по новой решетке радиатора и цельной светодиодной полосе сзади. На автосалоне в Пекине официально представили совершенно новую Амоду C4. Во втором полугодии она появится в России. Выпуск наладят на заводе в Калининграде. В Китае у кроссовера будет гибридная силовая установка. Длина кузова 4.

Недавно в России стартовали продажи нового Чанган CS35 Max. Это не просто рестайлинг уже знакомого кроссовера с приставкой «плюс». Это совершенно новая модель на новой платформе с более комфортной задней подвеской и просторным салоном. Но по цене машина сопоставима. Под капотом

связь поколений через историю одной семьи. В Чеченской республике в третий раз стартовала акция «Наследники победителей». Проект, приуроченный к 9 мая, объединяет истории героев Великой Отечественной войны и современного защитников Отечества, участников специальной военной операции. Стать частью проекта может каждый. Для этого нужно подготовить рассказ о своих близких, дополнив его архивными фото или видео. С оформлением материалов помогут в региональном филиале фонда «Защитники Отечества». В Натеречном районе продолжается строительство моста через реку Терек. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Длина сооружения составит почти 300 метров. Строительство планируют завершить в 2028-м. На площадке уже ведутся работы по устройству береговых опор, подпорной стенки и правобережной дамбы. Новый мост позволит жителям района быстрее добираться до Грозного через ближайшие населенные пункты. Это сократит время в пути и разгрузит существующие маршруты. Также увеличится пропускная способность для транзитного транспорта между регионами Северного Кавказа. По данным регионального гидрометцентра, до конца суток 4 мая, а также ночью и днем 5 мая местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозой. Возможен град и усиление ветра. Водителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок на транспорте. Пешеходам советуют быть особенно внимательными при переходе дорог. Владельцам частных домов очистить ливневые стоки и заранее организовать отвод воды. К этому времени это все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.

0: объявления.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: праздник. Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун.

0: собираешься заплатить за турецкую спальную мебель 350-400 тысяч? Подожди. В Bard Premium уникальное предложение именно для тебя. Почти за полцены ты можешь приобрести качественную, стильную и удобную спальную мебель напрямую от производителя. Не веришь? Напиши или позвони по номеру 8-928-359-60-60. 8-928-359-60-60. Мы находимся по адресу: город Грозный, улица Назарбаева, 42. Bard Premium. Лучшее для вас.
1: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Программа «Тема». Самые актуальные события, социальные проблемы, вопросы экономики и политическая жизнь республики. Комментарии компетентных лиц. Программа «Тема».
1: Здравствуйте, студия Лариса Джабраилова. И сегодня у нас в гостях советник министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ислам Текаев. Ислам Аршвогал.
2: Налезил.
1: Ислам, ну сегодняшняя наша программа посвящена работе с нейросетями. Хотелось бы обсудить положительные и отрицательные.

0: просто как нажать кнопку, а именно о профессии, о карьере в этой сфере здесь, в России. Какие реальные плюсы и какие суровые минусы, и где правда. Если переходить сразу к делу, начнем с хорошего, потому что плюсы действительно впечатляют. Первый главный плюс, который я вижу как практик и энтузиаст, это феноменальный рыночный разрыв. Спрос на специалистов, понимающих, как внедрять генеративный ИИ, просто колоссальный. Это не только айтишники, ритейл, маркетинг, дизайн, юриспруденция, промышленность. Всем нужны люди, которые могут не просто сгенерировать там котиков, а поставить нейросеть на службу бизнес-процессам. Компании сейчас охотятся за так называемыми ИИ-тюнерами, то есть настройщиками, промпт-инженерами и другое машинное обучение. Рынок труда в РФ сегодня — это рынок соискателя в этой нише. Зарплаты растут быстрее рынка, и хороший специалист может диктовать условия, реально диктовать, потому что их очень мало. Второй плюс – низкий порог входа в ряде профессий. Чтобы стать хорошим программистом, нужно знать фундаментальную математику и учиться годами. Но чтобы стать высокооплачиваемым ИИ-специалистом или нейродизайнером, вам не нужно 5 лет физмата. Нужна насмотренность, понимание структуры языка для промптов, критическое мышление и насмотренность в конкретной индустрии. Например, отличный маркетолог, освоивший связку GPT и генерации изображений, сегодня ценнее, чем просто крутой маркетолог. Агентства ищут таких, и они стоят на вес золота. Это возможность быстрого карьерного взлета без десятилетия выслуги лет. Третий плюс – это импортозамещение как драйвер. Звучит, конечно, круто. Вообще термин импортозамещение на за годы санкции дискредитирован, но все-таки это именно плюс для локального рынка, то есть для российского. Санкции отрезали нас от многих западных платформ, сервисов в моменте. Но это создает и создало уникальную ситуацию, когда государство и крупный бизнес вливают огромные деньги в разработку собственных решений, как тот же Яндекс.GPT, Гигачат от Сбера, Кандинский и прочие. Это значит, что потребность в людях, которые умеют работать именно с локальными моделями, дообучать их под задачи предприятий, кастомизировать, то есть править под себя, будет только расти. Вы и я, в том числе, как журналисты, мы пользуемся этим и под свои задачи конкретные модели используем. Да, может быть, в обход санкций и прочее, но мы их используем и меняем под себя. Соответственно, это как бы не просто какой-то глобальный тренд, а тренд, который критически важен для технологического суверенитета страны. Это стабильность и долгосрочные контракты. И четвертое – это так называемая мультидисциплинарность, когда нейросети стирают границы между профессиями. Я знаю звукорежиссера здесь же на телевидении, видеомонтажера, который буквально делает саундтреки с помощью ИИ. Знаю архитектора, который делает эскизы и рендерит их за час.
1: Но это же дополнение получается, да? То есть
0: это совмещаются профессии. Да. Соответственно, это позволяет выйти из тесной клетки узкой специализации и зарабатывать, комбинируя свои уникальные знания с помощью ИИ. Фриланс-биржа в РФ сейчас переполнена заказами на сгенерировать, обработать, упаковать с помощью нейросетей. То есть это объективный тренд, который рано или поздно приведет к совмещенным, так скажем, профессиям, где юрист и медик, и это будет нормально. Если опускаться на землю и говорить о минусах, а они есть, это, так скажем, юридическая серая зона. Это ахиллесова пята работать с генеративными ИИ в РФ. Если брать реальные кейсы, то дизайнер, который сделал логотип для компании, кому принадлежат права? Можно ли его использовать в коммерции? Если нейросеть сгенерировала что-то и похожее на чужой товарный знак, не подадут ли в суд на, так скажем, оператора ИИ, который сгенерировал эту фотку или, там, не знаю, логотип? Четкой судебной практики в России пока нет. Законодательство не поспевает за технологиями, соответственно, может быть, юристы меня поправят, но реально объективной практики, которую я видел, ее нет. Соответственно, это игра без четких правил. Второй минус – инфраструктурная зависимость, но он больше всего соответствует имеющейся у нас сейчас ситуации. Нам недоступны многие передовые западные инструменты напрямую. Да, есть обходные пути, да, есть VPN, но для бизнеса строить процессы на схемах – это риск. Вы работаете, допустим, с российскими аналогами, которые, будем честны, пока отстают от флагманских моделей западных по некоторым задачам, особенно в креативности и работе с контекстом. И вы, как специалист, упираетесь в этот технологический потолок, теряя в эффективности. То есть получается, наш

0: Большие инструменты, они не хуже, но они ограничены в силу отсутствия вычислительных мощностей и прочее, как бы сказать, программного кода, может быть, им не хватает, я не знаю, но они реально отстают. А доступа к западным у нас нет, и, соответственно, мы подоходимся к позиции догоняющих. Третий минус – это стремительное обесценивание навыков. Это коварная вещь, потому что то, чему вы научились и за что вам платили как специалисту премиум 3 месяца назад, сейчас это стандарт. То есть все настолько быстро меняется, что если ранее, даже год назад, были специалисты, которые публиковали своих резюме, что напишу там 100 промптов для чат-GPT за час, они уже не нужны.
1: Модель... Это уже совсем не актуально.
0: Да, потому что модели стали умнее и понимают естественный язык. То есть человек своими словами, с ошибками может что угодно вписать и получит более-менее приемлемый ответ. Ранее это было недоступно. Необходимо было написать не только задачу, но и ограничения, рамки, суть креативности. Теперь можно писать своими словами. Соответственно, профессия, так скажем, промпт-инженера мутирует во что-то другое. Соответственно, любому специалисту нынешнему придется учиться постоянно, непрерывно, без выходных. Это гонка на выживание, буквально. И синдром самозванца здесь получается постоянный спутник. Вы только освоили одну архитектуру, как вышло новое, и ты опять дилетант. Четвертый минус – это хайп вообще вокруг этих нейросетей. Рынок перегрет инфо-цыганами. Огромное количество людей, называющих себя нейроэкспертами, прошли какие-нибудь там двухнедельные курсы и демпингуют цены, обещают золотые горы, и это создает недоверие у серьезного бизнеса. Как настоящему профессионалу, любому специалисту, оператору ИИ, так скажем, постоянно придется доказывать, что вы не очередной гуру промптов с картиночками, а инженеры, решающие бизнес-задачи. То есть конкуренция за реальные серьезные проекты высокая, а шума вокруг профессии как на барахолке. И, наконец, пятый, возможно, самый такой экзистенциальный минус – это выгорание и потеря смысла. Когда ты каждый день выдаешь десятки вариантов, которые машина делает за секунды, возникает ощущение, что ты не творец, а оператор станка. Теряется ценность человеческого усилия. Плюс постоянный шум, сотни новых инструментов в неделю, это буквально выжигает нервную систему. Я знаю многих коллег, которые уходят из профессии не потому, что мало платят, а потому что мозг превращается в выжатый лимон, который просто сортирует выдачу машинного результата. Ничего, так скажем, человеческого, духовного, творческого вроде бы не видно. Но сама сортировка выданного результата, такого объема, который, так скажем, ИИ выдает, это буквально заставляет как белка или как хомяк в колесе.
1: Ну и тем более, что ИИ выдает это за считанные секунды,
0: да.
1: А человеку приходится тратить очень много времени для
0: этой работы. Плюс очень много времени уходит на верификацию. То есть ты получаешь гигантский объем информации, его надо все прочитать, сверить, потому что ИИ врет, очень много врет, потому что если ты спрашиваешь, ответ нужно ему, необходимо ему дать, у него нет варианта сказать «я не знаю». Соответственно, на то, что он не знает буквально или у него нет информации, он начинает просто придумывать. Может придумать ссылки, цифры, что угодно. Соответственно, это все надо верифицировать. И весь этот объем он выжигает изнутри. Человек просто не успевает за этим объемом. И для среднестатистического специалиста не свойственно решать такого объема задачи, тем более, если ранее он этого не делал. А теперь за пару месяцев, условно говоря, обучения работе с нейросетями, он получает такую информацию, которую ему необходимо прочитать, верифицировать и нести еще ответственность перед работодателем. В общем, это реально выжимает. Человек выгорает, он просто понимает, что да, может быть, в моменте он заработает много денег в виде актуальности профессии, условно говоря, но на перспективу он понимает, что он в гонке не выживает. И, соответственно, мой совет, как эксперт, условно говоря, энтузиаст, это не идите в нейросети просто за каким-то хайпом, идите со своей базовой профессией. Если вы, например, юрист, юрист плюс ИИ – это вообще мощная комбинация, потому что у вас есть свое мнение плюс мнение нейросети. Плюс вы можете, как бы сказать, генерировать такие мыслеформы, так скажем, юридические, что иной раз хороший специалист удивится, что... потому что вы сразу переходите на какой-то академический уровень. То есть в юриспруденции есть своя градация, условно говоря.
1: Просто есть еще такой аспект, что в юриспруденции юрист как раз входит в число тех профессий, которые в будущем заменит ИИ вообще.
0: Скорее всего, но волю не заменит, не заменит ответственность за принятое решение и за правовую оценку. Правовую оценку ИИ дает всегда и неплохо. Я как юрист, и практиковавший, и практикующий, утверждает, что ИИ реально хорошо дает правовую оценку. Но принять на себя ответственность не может. Мы же не скажем, что это нейросеть, грубо говоря, оценила. Нужна, как бы сказать, человеческая воля, которая притворит это все в жизнь. Если мы, допустим, поставим комп и скажем, закинем туда бумажки, скажем, ну, нарисуй нам какой-нибудь ответ на эти бумаги, которые мне пришли, то она нарисует, но она не может подписать. За этой бумажкой не будет должностного лица, так скажем.
1: Пока.
0: Пока, да. Врач плюс ИИ тоже неплохая комбинация, потому что специалист по умной диагностике, это прям самое-самое актуальное, и зарплата от 250 тысяч, не знаю, стоит ли это озвучивать, но это реальная сумма, где человек, оператор ИИ, будучи врачом, сидит за компом и просто анализирует все анализы, диагнозы и прочее, и просто получает второе мнение от ИИ, потому что мало ли врач там не с той ноги встал после смены, что-то там упустил. Соответственно, такое совмещение базовой профессии ИИ, это дает определенную неуязвимость, так скажем, потому что просто человек, профессионал даже своей работы, он может что-то упустить. Нейросеть не упускает. Да, она врет, но она не упускает. Она помнит все, знает все, условно говоря, то, что мы знаем. И может за доли секунды выдать какой-то ответ. Без долгой
1: подготовки. Но она и учится, да? Она продолжает учиться.
0: Да, и она на наших вопросах учится. То есть, как только ты начинаешь ее закидывать какой-то, каким-то определенным специфическим объемом данных, она дообучается, и она постоянно учится. Соответственно, получается, нейросеть — это не замена нашей голове, это такой экзоскелет для нашего мозга, но ходить в нем придется по стройплощадке, где возможны травмы. Это, как бы сказать, основные плюсы и минусы, но плюсов, мне кажется, больше. И даже если их и меньше, истина от этого никак не пострадает, и реальность не поменяется. И просто накатывает огромным массивом информации, и она будет со всех щелей, со всех радиостанций, телевидения, проспекты, рекламы, со всех щелей будет идти до нас. И он накатывает, и от этого никуда, к сожалению, не убежать.
1: Ну, в современном мире, хотим мы этого или нет, в любом случае нейросети — это будущее, уже настоящее и будущее,
0: да?
1: Последующее.
0: Да.
1: Ислам, такой дополнительный вопрос. Насколько сильно бьет, на ваш взгляд, по работе нейросети в России нехватка вычислительных мощностей, санкционные ограничения?
0: Безусловно, ограничивает. Причем ограничивает конкретно. Потому что если я уже оценил Гигачат, Яндекс и прочее, да, может быть, субъективная оценка, но все равно видно, что наши не дотягивают. Но это вопрос времени, когда дотянут. Но для нейросетей необходимы огромные вычислительные мощности. Сейчас видеокарты, ну, обычные видеокарты, которые до этого стоили 1070, стоят под 400-500 до миллиона рублей. Потому что все эти видеокарты, все эти мощности условно-вычислительные, они идут на ИИ. NVIDIA, Google и прочие производители, условно говоря, видеокарт, они все эти ранее геймеров оставили в покое. Для них цена просто сумасшедшая на эти видеокарты, а для ИИ-компаний это нормальная цена. Соответственно, все уходит на ИИ. У нас же, как у догоняющей стороны, плюс санкции, плюс мы сами себя в чем-то ограничиваем, мы находимся в подвешенном состоянии. Но все, как скажем, основная фишка ИИ, что она может резко все поменять. То есть, если до этого мы имели OpenAI, допустим, в Америке, то китайцы за 6 миллионов долларов выпустили свой чат-бот DeepSeek, и он, условно говоря, ничем не хуже западных аналогов. То есть, за 6 миллионов и за несколько ярдов долларов — это большая разница. Соответственно, все может резко поменяться. Может быть, нам и не будет необходимости иметь какие-то огромные вычислительные мощности в России. Может быть, наши братья-китайцы нам чем-то помогут, условно говоря. У них будут мощности, у нас будут мозги, которые будут что-то придумывать. Ну, и мы будем им поставлять энергоресурсы, чтобы они жгли свои заводы, вырабатывали электричество и обучали нейросети, а с нами поделились. Я не знаю, как и почему это все произойдет, но отстающие в нынешних реалиях может резко стать, как бы стоять на первое место и, оглядываясь назад, смотреть на бывшего, как сказать, чемпиона которая будет нервно курить в сторонке. И все это из-за того, что нейросети, они очень быстро учатся. Буквально. И все люди, все человечество занято тем, что

0: чтобы обучить его всему, чему мы знаем, и выжать из него все, что можно. Соответственно, нет никаких ограничений. Даже в мощностях вычислительных. Можно на аутсорсе покупать эти мощности. Я не знаю, как это будет, но я вас уверяю, через несколько лет отстающих не будет. Мы все будем пользоваться своими отечественными какими-нибудь там чат-ботами, соответствовать мировым стандартам. Да, может быть, будут флагманы, но это как премиум и стандарт. И стандарт нам достаточно для наших задач, по крайней мере.
1: Получается, круто работать в этой сфере именно в России? Перспективы есть?
0: Да, потому что рынок, он разогрет, плюс постоянно происходит что-то новое. То, что было вчера, оно сегодня уже не актуально. Соответственно, пока я, как энтузиаст, смотрю, удивляюсь, восхищаюсь. Да, немножко выгораю, но я замечаю, как это вдохновляет некоторых людей работать, как это, какие результаты она выдает, и как работа меняется, буквально меняется. 2 года назад, когда я приехал сюда и рассказывал про элементарные вещи и работу в ИИ, люди со мной полемизировали, были реплики, утверждающий, что как бы, человек деградирует, потеряет себя. Да, может быть, он потерял себя, но он не деградировал. Объективно, он стал умнее. И я, как бы сказать, восхищаюсь до сих пор, и меня не отпускает это ощущение, что что-то грандиозное происходит, и реально происходит. Даже сейчас, готовясь в эфир, я пообщался 30 минут с чат-ботом, и, условно говоря, то, что я неделю готовился бы к записи за 30 минут... Я эрудирован достаточно, чтобы говорить плюсов и минусов и
1: в России. По поводу деградации и развития, это, на мой взгляд, выбор конкретного человека. Можно и деградировать с помощью нейросетей
0: и интернета, и так далее. Но мы говорим про среднестатистического пользователя. То есть, может быть, обыватель посмотрел и забыл, но работающий человек, который решает какие-то бизнес-задачи в техпроцессе в каком-то, он восхищен, удивлен и очень-очень обнадежен, потому что, по крайней мере, синдром самозванца, он имеет место быть, и мы на самом деле во многом дилетанты и прикидываемся специалистами, и нам позволяет прикидываться лучше. Остап Ибрагимович Бендер был бы нами, безусловно, доволен.
1: Слушателям напомню, что в гостях сегодня у нас был советник министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ислам Чикаев. И на этом мы прощаемся. Всего доброго. До свидания.
0: Адикейл Маршайл.
2: Программа «Тема». Самые актуальные события, социальные проблемы, вопросы экономики и политическая жизнь республики. Комментарии компетентных лиц. Программа «Тема».

0: Реклама. Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.
3: Ты собираешься заплатить за турецкую спальную мебель 350-400 тысяч? Подожди, в Bard Premium уникальное предложение именно для тебя. Почти за полцены ты можешь приобрести качественную, стильную и удобную спальную мебель напрямую от производителя. Не веришь? Напиши или позвони по номеру 8-928-359-60-60. 8-928-359-60-60. Мы находимся по адресу: город Грозный, улица Назарбаева, 42. Bard Premium. Лучшее для вас.
4: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынком. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги. Получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Haier выпустила умный кондиционер с функцией самоочистки и сверхбыстрым охлаждением. Haier представила умную климатическую станцию Spaten AI Tower AC. Новинка выполнена в вертикальном башенном формате и делает ставку на ИИ-функции. Система анализирует привычки пользователя, условия в помещении и даже может заранее подготовить комнату до возвращения хозяина домой. Главная особенность модели – платформы AI Atmo X с геозоной радиусом до километра. Кондиционер способен определить приближение владельца и автоматически запуститься без таймеров и ручных сценариев. Есть и адаптация к окружающей среде в реальном времени. Устройство регулирует работу в зависимости от температуры и внешних условий, стараясь избежать лишнего расхода энергии и переохлаждения помещения. Отдельный акцент сделан на автоматизации обслуживания. Система поддерживает самоочистку внутреннего блока с циклом заморозки, а наружный модуль умеет продувать конденсатор обратным потоком воздуха для удаления пыли. Заявлен и сверхбыстрый режим охлаждения. Для первых ощутимых результатов требуется всего 10 секунд, а это до 20 раз более быстрое охлаждение по сравнению с обычными кондиционерами. Стоимость новинки посмотрите в интернете. Скоро лето, и пора уже начинать думать о девайсах, избавляющих от жары. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет новости.
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
0: 105.4 FM.

0: Социальная реклама.
1: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
2: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Новости. Маршал Душек, здравствуйте. У микрофона Ясмина Амирова. Вы слушаете новости на радио «Грозный». Связь поколений через историю одной семьи. В Чеченской Республике в третий раз стартовала акция «Наследники победителей». Проект, приуроченный к 9 мая, объединяет истории героев Великой Отечественной войны и современного защитников Отечества, участников специальной военной операции. Стать частью проекта может каждый. Для этого нужно подготовить рассказ о своих близких, дополнив его архивными фото или видео. С оформлением материалов помогут в региональном филиале Фонда «Защитники Отечества». На Теречном районе продолжается строительство моста через реку Терек. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Длина сооружения составит почти 300 метров. Строительство планируют завершить в 2028-м. На площадке уже ведутся работы по устройству береговых опор, подпорной стенки и правобережной дамбы. Новый мост позволит жителям района быстрее добираться до Грозного через ближайшие населенные пункты. Это сократит время в пути и разгрузит существующие маршруты. Также увеличится пропускная способность для транзитного транспорта между регионами Северного Кавказа. По данным регионального гидрометцентра, до конца суток 4 мая, а также ночью и днем 5 мая местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозой. Возможен град и усиление ветра. Водителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок на транспорте. Пешеходам советуют быть особенно внимательными при переходе дорог. Владельцам частных домов очистить ливневые стоки и заранее организовать отвод воды. К этому времени это все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.

0: Объявление.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу «Каскадеров» для всей семьи на стадионе «Ахмат-Арена». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ «Грозный Молл» и в ВК «Шоу «Каскадеров». 0+.
2: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в «Юрискон». Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки «Юрискон» поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Собираешься заплатить за турецкую спальную мебель 350-400 тысяч? Подожди. В Барт Премиум уникальное предложение именно для тебя. Почти за полцены ты можешь приобрести качественную, стильную и удобную спальную мебель напрямую от производителя. Не веришь? Напиши или позвони по номеру 8-928-359-60-60. 8-928-359-60-60. Мы находимся по адресу: город Грозный, улица Назарбаева, 42. Барт Премиум. Лучшее для вас.
5: Магазин обуви и одежды «Гулливер» – это больше, чем просто место для покупок. Это пространство, где стиль встречается с комфортом, а качество с доступностью. В нашем ассортименте вы найдете уникальные вещи, которые помогут вам выразить свою индивидуальность и подчеркнуть личный стиль. Также в продаже имеется обувь.

0: обувь больших размеров. Наш адрес: город Грозный, улица Назарбаева, 33, остановка Деловая. Телефон 8-967-950-40-69.
1: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
2: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «База отдыха «Отчий край».
2: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM, меня зовут Мадина Тавсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Спутник Сатурна «Титан» имеет множество доказательств присутствия органических, живых химических веществ в его атмосфере. У Урана сравнительно недавно было открыто 27 спутников. Все современные белые медведи своей родословной имеют неожиданного предка – бурую медведицу, жившую 20 тысяч лет назад в Ирландии. Название «борщ» изначально применялось к исключительно растению борщевику сибирскому. Он был основным ингредиентом супа. Позже борщом стали называть только целый класс первых блюд. В перчатках в скафандре есть силиконовый резиновый палец, который позволяет некоторым астронавтам осязать. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
1: Партнер рубрики «База отдыха «Отчий край». Домики, беседки, ресторан». 928-293-99-99.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Собираешься заплатить за турецкую спальную мебель 350-400 тысяч? Подожди! В Барт Премиум уникальное предложение именно для тебя! Почти за полцены ты можешь приобрести качественную, стильную и удобную спальную мебель напрямую от производителя. Не веришь? Напиши или позвони по номеру 8-928-359-60-60. 8-928-359-60-60. Мы находимся по адресу: город Грозный, улица Назарбаева, 42. Барт Премиум. Лучшее для вас.
5: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатно. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
6: В магазине «Баайф»

0: Роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
1: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.
5: Ты собираешься заплатить за турецкую спальную мебель 350-400 тысяч? Подожди, в Bard Premium уникальное предложение именно для тебя. Почти за полцены ты можешь приобрести качественную, стильную и удобную спальную мебель напрямую от производителя. Не веришь? Напиши или позвони по номеру 8-928-4000.

0: город Грозный. Улица Назарбаева, 42. Барт Премиум. Лучшее для вас.
1: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса, бесшовное удаление катаракты, имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда, лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией, консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны, профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Деньги дороги, как память.
1: Порядка 75% россиян в состоянии выгорания готовы доплатить за отпуск, в котором не нужно ничего планировать. При этом большинство из них согласны на доплату, если разница в цене будет небольшая, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования экскурсий и авторских туров Tripster. Интересно, что 75% россиян в период выгорания готовы доплатить за отпуск, в котором не нужно ничего планировать. 62% согласны на дополнительные расходы, если разница в цене будет небольшой. Еще 13% отметили, что отпуск, в котором не нужно принимать решения, им важнее экономии, выяснили аналитики на основе данных опроса 1000 человек.
0: Идея на миллион.
1: И в завершении выпуска продажи книг детского писателя Григория Остера на маркетплейсе Wildberries за минувшую неделю выросли почти в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщили ведомствам в пресс-службе площадки. По данным Wildberries, в натуральном выражении рост составил около 500% по сравнению с началом месяца 220%. Наибольшую популярность получили различные издания книги «Вредные советы». Резкий рост спроса связан с новостями о проверке творчества Григория Остера. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева 180.

أكبر الله أكبر الله أكبر

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: Реклама. Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
4: В суд вызывают.
5: Наследство не можем поделить.
4: У нас сделка крупная намечается.
6: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
7: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023

0: 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
1: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: приветов на радио Грозный.
1: 19:23 на часах, дорогие друзья, час приветов на радио Грозный. Ваши приветы и поздравления, поступающие на наш телеграм-канал. Итак, нам поступило следующее сообщение. Просим поздравить с днем рождения одну прекрасную девушку по имени Лариса. У нее сегодня грустное настроение из-за того, что она постарела, а мы ей говорим, что все будет хорошо, Лариса. Желаем счастья и здоровья. Твои подруги подписались под данным сообщением. Далее, большой салам маршал Бела от Фатимы. И так, на этом пока что все. Также напоминаю вам, друзья, что на территории Чечни

0: Вниманию любителей киноискусства, киноклуб «Другой ракурс» и Союз кинематографистов Чеченской Республики объявляет о старте первого регионального кинофестиваля «Бард». Приуроченный к 75-летней годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Фестиваль традиционного кино проводится при поддержке Министерства ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации и Министерства культуры Чеченской Республики.
1: В рамках кинофестиваля принимаются работы по следующим номинациям. Полнометражный художественный фильм, короткометражный художественный фильм, полнометражный документальный фильм, короткометражный документальный фильм, художественный фильм, созданный при помощи искусственного интеллекта, анимационное кино.
0: Заявки принимаются с 10 марта по 10 мая 2026 года.
1: Если вы хотите принять участие, отправьте слово «Участвую» на номер 8-965-957-41-19 и получите бланк для заполнения. Работы принимаются на чеченском и русском языках. Фестиваль «Бард» — это не просто отбор фильмов, а создание живой творческой среды для кинематографистов республики. Прими участие и заяви о себе.

0: Анонс.
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
4: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
5: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-02188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

19:55 на часах, дорогие друзья, час приветов на радио Грозный, ваши сообщения прямо сейчас. Итак, большой саламаршал хочу передать своим дорогим друзьям Расулу и Абдурахману, да, Штойлшу, братва, написал это сообщение Ильяс, далее хочу передать саламаршал Амиру, а также Турпалу, вы лучшие, без подписи под данным сообщением, попросили для них поставить хорошую песню, обязательно прозвучит. Это было последнее сообщение. Также напоминаю вам, друзья, что на территории Чеченской Республики и на территории Дагестана объявлена чрезвычайная ситуация федерального значения. Также 4 и 5 мая ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и усилением ветра до 23 метров в секунду. Поэтому будьте осторожны, ну и оставайтесь на волне 105.4 FM.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Новости. Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Ясмина Амирова. Вы слушаете новости на радио «Грозный». Строительство второго этапа в новом районе имени Владимира Путина ведется в круглосуточном режиме, сообщили в мэрии Грозного. По данным ведомства, это необходимо для строгого соблюдения сроков работы. Особое внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры и общественных пространств. Жители района будут обеспечены образовательными учреждениями, детскими садами, спортивными залами и зонами отдыха. Среди ключевых объектов две мечети вместимостью 10 тысяч человек, а также современные пешеходный мост. Специалисты компании «Газпром» «Газораспределение Грозный» проводят контрольные мероприятия по адресам злостных неплательщиков. Выезды осуществляются при участии сотрудников правоохранительных органов. На данный момент рейды проходят в Урусмартановском районе. Абонентов, имеющих существенную задолженность, все еще немало. Ранее им неоднократно направлялись письменные уведомления, а также проводились разъяснительные беседы. Должной реакции не последовало, поэтому сейчас применяется крайняя мера – ограничение газоснабжения. Специалисты напоминают, уже два просроченных платежных периода являются законным основанием для отключения. Потребители призывают не доводить ситуацию до крайности и своевременно исполнять свои обязательства. Масштабная гуманитарная миссия в секторе Газа продолжается. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную благотворительную акцию, доставив помощь беженцам из палаточного лагеря Аль-Мудавар. В условиях перенаселенности и разрушенной инфраструктуры люди столкнулись с новой угрозой – резким ростом числа грызунов, что усугубляет положение семей, вынужденных жить в палатках. Чтобы предотвратить вспышки инфекции, волонтеры фонда оперативно передали жителям специализированные санитарные наборы. В них входят необходимые средства для борьбы с крысами, а также базовая бытовая химия. К этому времени это все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.

0: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама. Впервые в Грозном с 14 по 17 мая шоу каскадеров для всей семьи на стадионе Ахмат-Арена. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мотофристайл. Билеты в кассе ТЦ Грозный Молл и в ВК шоу каскадеров. 0+.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: мире существует свыше 40 тысяч профессий. И о самых интересных, новых и необычных вы услышите первыми в программе «Про дело» на радио «Грозный».
1: Здравствуйте, уважаемые друзья! У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете радио «Грозный». В эфире новый выпуск программы «Про дело». В гостях у нас сегодня Хункарпашав Азаров, старший преподаватель кафедры истории ЧГПУ. И говорить мы сегодня будем о недавнем мероприятии, о конференции, которая называлась «Разговоры о родине» и прошла на базе Чеченского государственного педагогического университета, где также прошли мастер-классы специалистов педагогической мастерской. Хункарпаша, директор маршвогл. Расскажите нам вообще, что из себя представляла эта конференция, кто является организатором и для чего она, собственно, была организована.
2: Организатором данной конференции являлись педагогическая мастерская и координационный центр Чеченского государственного педагогического университета. Это было их совместное мероприятие. Целью вот этой TED-конференции являлось предоставление возможности студентам, молодым исследователям, молодым ораторам для самовыражения.
1: На какие темы выступали спикеры?
2: Темы были разнообразные на самом деле. Помимо студентов, о которых я сейчас сказал, были и профессиональные спикеры, которые выступали про бренд, у них тематика выступления была про бренд Родины, как говорить о России на языке молодежи, про искусство публичного слова, про достопримечательности России малоизвестные рассказывали они, и про то, как стать медиагероем, как рассказать историю, которая будет цеплять аудиторию. Что касается студентов, то их деятельность развернулась на площадке TED Style в рамках разговоров о родине. Здесь они выступали с речами на темы отечественных брендов, про малую родину, про отечественный кинематограф, про отечественных ученых и деятелей культуры.
1: Было ли какое-то особенное выступление, которое вам запомнилось больше, чем остальные?
2: Так как я со всеми ними практически знаком, выделять кого-то мне не хочется, ввиду различных личных причин, но скажу так, что все доклады, все выступления, они были достойными.
1: Это то, что бы сказал хороший педагог, мы сказали. А является ли это мероприятие каким-то ежегодным, или это было единоразовое мероприятие? Что вообще вдохновило организаторов, и будут ли эти конференции дальше?
2: Нет, на самом деле эти конференции проводились и в прошлом году. Их было достаточное множество. Проводились они на различных площадках, приглашались различные спикеры, в том числе люди, которые зарекомендовали себя как влиятельных блогеров, лидеров общественного мнения и так далее и тому подобное. Естественно, они будут проводиться и впредь, и в этом году также планируется. Ну, с проведением таких TED-конференций на базе Чеченского государственного педагогического университета уже становится традицией ежегодной.
1: Как можно принять участие в такой конференции? Допустим, я студент или я спикер, и я хочу в следующей конференции выступить со своей речью. Что мне нужно для этого сделать?
2: Если вы являетесь студентом Чеченского государственного педагогического университета, то здесь нужно проявить себя. Есть множество вариантов того, как можно себя проявить, но в частности наиболее примечательными бывают для TED-конференции те студенты, которые работают на базе педагогической мастерской, где они развивают свои педагогические компетенции, ораторское искусство, где они уже готовы к публичному выступлению, где они отрабатывают свои будущие возможные публичные выступления, и, соответственно, их там замечают, и организаторы зачастую сами приглашают. Но любой рандомный студент возникновении у него сильного желания может обратиться к организаторам, предложить им свои идеи для выступления и, уверен, им предоставят возможность для высказывания своих позиций. Что касается других людей, не являющихся сотрудниками, то они также могут обратиться к руководству вуза, но обычно организаторы TED-конференции, они самостоятельно ищут примечательных людей.
1: Есть ли какой-то курс подготовки к этим выступлениям? То есть генеральные репетиции, может быть, где студентов или ребят, которые выступают, где им говорят, как надо, грубо говоря?

0: Да, конечно же, на площадке педагогической мастерской им прививаются вот эти самые компетенции соответствующие. Студентов готовят, как я уже ранее говорил, готовят к публичным выступлениям. С ними работают отдельно квалифицированные специалисты, среди которых, например, есть Алихан Динаев, это учитель года России, абсолютный победитель этого конкурса. И все, кто знает Алихана, они знают, какой он талантливый оратор, и ему есть что передать студентам, чем он и в целом и делится.
1: Огромное вам спасибо за то, что нашли время сегодня с нами побеседовать, и за то, что в целом занимаетесь подобными проектами для наших студентов. Я думаю, это очень полезно и для студентов, и для их будущих студентов тоже, потому что, как говорил первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров, учитель создает нацию. На этом у нас все. В гостях у нас был Хункарпаша Вазаров, старший преподаватель кафедры истории ЧГПУ. Вам огромное спасибо еще раз.
0: Спасибо вам.
1: Мы с вами услышимся на следующей неделе. Адикюил Маршойл.
2: В мире существует свыше 40 тысяч профессий. И о самых интересных, новых и необычных вы услышите первыми в программе «Про дело» на радио «Грозный».

أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: новости.
1: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Ясмина Амирова. Вы слушаете новости на радио Грозный. Строительство второго этапа в новом районе имени Владимира Путина ведется в круглосуточном режиме, сообщили в мэрии Грозного. По данным ведомства, это необходимо для строгого соблюдения сроков работы. Особое внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры и общественных пространств. Жители района будут обеспечены образовательными учреждениями, детскими садами, спортивными залами и зонами отдыха. Среди ключевых объектов две мечети вместимостью 10 тысяч человек, а также современные пешеходный мост. Специалисты компании «Газпром» газораспределение Грозный проводят контрольные мероприятия по адресам злостных неплательщиков. Выезды осуществляются при участии сотрудников правоохранительных органов. На данный момент рейды проходят в Урус-Мартановском районе. Абонентов, имеющих существенную задолженность, все еще немало. Ранее им неоднократно направлялись письменные уведомления, а также проводились разъяснительные беседы. Должной реакции не последовало, поэтому сейчас применяется крайняя мера – ограничение газоснабжения. Специалисты напоминают, уже два просроченных платежных периода являются законным основанием для отключения. Потребители призывают не доводить ситуацию до крайности и своевременно исполнять свои обязательства. Масштабная гуманитарная миссия в секторе Газа продолжается. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную благотворительную акцию, доставив помощь беженцам из палаточного лагеря Аль-Мудавар. В условиях перенаселенности и разрушенной инфраструктуры люди столкнулись с новой угрозой – резким ростом числа грызунов, что усугубляет положение семей, вынужденных жить в палатках. Чтобы предотвратить вспышки инфекции, волонтеры фонда оперативно передали жителям специализированные санитарные наборы. В них входят необходимые средства для борьбы с крысами, а также базовая бытовая химия. К этому времени это все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.

0: приветов на радио Грозный.
1: 21:15 на часах, дорогие друзья, час приветов на радио Грозный. Ваши приветы и поздравления, которые поступают на наш телеграм-канал прямо сейчас. И мы начнем с поздравления, которое поступило на наш короткий номер 5533, кодовое слово «Привет». Большой саламаш хочу передать своей любимой сестренке Тамиле, а также поздравить ее с днем рождения. Тамила, ты лучшее, что есть в моей жизни, и я тебя очень сильно ценю. Подписалась под этим сообщением Сацы. Мы попросили поставить для нее хорошую песню, она прозвучит. Ну и, друзья, напоминаю вам, что на территории Чеченской Республики и на территории Дагестана объявлена чрезвычайная ситуация федерального значения, а также 4 и 5 мая ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и усилением ветра до 23 метров в секунду. Поэтому берегите себя, оставайтесь на волне 105.4 FM.

0: Грозный.
1: 21:42, час приветов на радио Грозный. Ваши приветы прямо сейчас. Итак, хочу передать большой привет замечательной девушке по имени Лиана, которая живет в микрорайоне. Желаю ей хорошего вечера и оставаться всегда такой же счастливой, без подписи. Далее, большой салам маршал хочу отправить в Аргун моим любимым.

сестрам Петимат, Элине, а также Зезак, да, Лаэлшоэлшу. Вы лучшее, что есть в моей жизни. Подписалась под этим сообщением Мария. И есть один привет. Просто отправили привет Майе без подписи. Так, ну и все, кажется. Но напоминаю вам, друзья, что на территории Чеченской Республики и также Дагестана объявлена чрезвычайная ситуация федерального значения. Также 4 и 5 мая ожидаются сильные дожди, ливни и усиление ветра до 23 метров в секунду. Поэтому будьте осторожны, ну и оставайтесь на волне 105.4 FM.

0: России.
1: Маршал Душек, здравствуйте. У микрофона Ясмина Амирова. Вы слушаете новости на радио Грозный. Строительство второго этапа в новом районе имени Владимира Путина ведется в круглосуточном режиме, сообщили в мэрии Грозного. По данным ведомства, это необходимо для строгого соблюдения сроков работы. Особое внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры и общественных пространств. Жители района будут обеспечены образовательными учреждениями, детскими садами, спортивными залами и зонами отдыха. Среди ключевых объектов две мечети вместимостью 10 тысяч человек, а также современные пешеходный мост. Специалисты компании «Газпром» газораспределение «Грозный» проводят контрольные мероприятия по адресам злостных неплательщиков. Выезды осуществляются при участии сотрудников правоохранительных органов. На данный момент рейды проходят в Урус-Мартановском районе. Абонентов, имеющих существенную задолженность, все еще немало. Ранее им неоднократно направлялись письменные уведомления, а также проводились разъяснительные беседы. Должной реакции не последовало, поэтому сейчас применяется крайняя мера – ограничение газоснабжения. Специалисты напоминают, уже два просроченных платежных периода являются законным основанием для отключения. Потребители призывают не доводить ситуацию до крайности и своевременно исполнять свои обязательства. Масштабная гуманитарная миссия в секторе Газа продолжается. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную благотворительную акцию, доставив помощь беженцам из палаточного лагеря Аль-Мудавар. В условиях перенаселенности и разрушенной инфраструктуры люди столкнулись с новой угрозой – резким ростом числа грызунов, что усугубляет положение семей, вынужденных жить в палатках. Чтобы предотвратить вспышки инфекции, волонтеры фонда оперативно передали жителям специализированные санитарные наборы. В них входят необходимые средства для борьбы с крысами, а также базовая бытовая химия. К этому времени это все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.

возрождение республики от Мамад Мамакаев Хали.

0: Bina zwei Jürzu, der hat Gust in Deutschere. Ich also gut rasche in Schule, ich habe dann zuhause in Zigasreden Schule, zuhause in Schule in Jäten. Zig halbe an also gut rasche, Direktor wo auch bin dazu. Ach so, sreizu ich aus Nauchno-Isledoetilske Institute, zig sie wecken, ich boah, zig Kabinett schwa, ar is sie boah bezell, ich zig boah da wel, sie i Tepanomie azieche, aus boah nazu der wel.
1: Суда, цу я занял и топономи чистый была книга, и алама чо бог мах бош книжки, он и очик цу нох чичу на географии паспорт ваттина. Тан леж дина из-за илманчна, студенчна алама тюшу, су кирнах цажи осте хаш су на юшту бум кырду. Отхина вуллах из-за поэтсен, публицистсен, хихарва и вуху, что ищет ночи, чего звуллах, и ахсене стих, ищет, ну, сибря, дочан, дынна, ария, лю, от стих, шкацу, митчен, шасен, лет, я здесь, шлечи, цу, вищу, табо, он ночи, он, ух, уй, мичер, саля, лаху, ши, орм, что, ищи, дуони, син, лих, мош, бевиш, са, ночи, лих, эрдангел, ла, мош, я, дуони, че, квала, веш, табо, он ночи, ух, ища, дерг, син, эллерг, а, эн, дерг, цина, до, шиня, дош, эл, табо, тюх, син алама чо бэт цудони от бэт я дюйт цу ногчи милу мухл вез худу бош. Сауда таан лиш дина хо отцу шу эйлер шу йог дони музей хин цина гюгл хою. Ахсун хэз зацигах от музей шу эйлер цан ахмади дешру хош цана ан тажим тару хош гуна шу ишт бау ю яш ахмад сиин эл. Ишт ос нахласи ди ца от музей ча хун экспонат шу мял хун коллекцию цигах ишта. От бай нахласи жим ала.
0: Из-за и музей и давел чо теха и цунсина цунцерца и дуамбел масухум хала кулчгена цуна гали гала от квартир чва цуна духчо ез библиотека хум духа хум хала кхилар массера
1: диазда пыту шадер кэхки
0: диазда пыту шадер
1: кэхки диазда гурмар сбелхан юг
0: эх цухэна ха из-за лазарца вар метта вар дэла ха и чо ад нерц цуна цуач огат ит бин буалбар из наха хинцамет компьютер халга ва дука мечемет дунян ми ами халат лова гат суга на цуша кубт квак бакш
1: де дурнир жгаз мадмир цу иж лахош
0: ит огш хвест ит бин буалбар так и хум ниша дука хум хала кхала из цалалуш и цун эрн хала шали лина галишца вялх квакин ашвари шали лина гэрн хэлла хэнц хан үйэши хэрмасу хэм хэлла кэл дадэйла бошэшт. Цуна хэлла дээл муглашт музейин вэй дой эрдэц хэлла кэрдэц дэн хаалш дээр дуай тэрдэц эл. Ихум тэйн хэллээр цуна цуа ишт цуа цуд яха хазнэйхсэн дуаш гуч дагэрч дээхка тху. Дээхка ээч гэна хэ музей эл цун ши отца квартира ол цун цучуа ду тху хэнца цуша цады идж дадвух инчхэна шсабуш цэр мэттэг гэ мэтца хуатлуш ишты под административны ишт отцы мэйхана гэ иш хайэл яцар цун и мэттэгш дэг цунна гэ гэлэхтэ лэр илэхтэ юх совет айдал дуяхчи из нэвэй ногчи шэй дээш мэхвэлэр шэй хэл дубуш ишца шрээз бэцар хэл цуцут айя юлэн бауэр и бау бау тайпан цену дарх цуцут айдин айдал дэл лэхтэр цун из цут ай бау из-за отстамя это юхар из-за цуцига билана хохмасу юртара цекурден юртар биант угбу олар ацар хинц дэл гяч дойл хинц кэлхан и муса важбик султана муса
1: мишхэйши бэрсэн
0: иша цун цун чожим
1: бэри хэнар бухша
0: цуа цун дватгэ чожим халдя чун цун чо бэсхэйч цуа лош нахабар иш ацар иш дючша ид уг билан ю олар иметтага юяхан дейла, хэнца юх ишт цин дешар хуахилла уолш цанна луквиеш уолш хэлвулк антвар эсию бухшу Ибраэм, эсию Ибраэм алзак уатрар. Цуа ишадул хум шиэн хэччи хэччи лаэцал уши Ja, ich zu nieschel jo zu Christin jo zu ilisch geizen jo baunisch. Ich zu nior zu sin. I bau wat du sche erle. Ich de dusche dele. I zu hasner san jo ja rit mir der leck bau.
1: Ich lich

0: Социальная реклама.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф. We'll be right back.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Социальная реклама.
1: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
2: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход – пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Социальная реклама.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: Ноль плюс.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: Ноль плюс.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: Ноль плюс.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.